0: Trigger FM. Werbung.
1: Bitte klicken. Unser Sponsor www.nacktemark.de.
0: Trigger FM. Das Radio der freien Medien. Immer unzensiert.
1: Auf triggerfm.com.
2: Русская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».